0: 능사 제릉라 드빠 쯤비 바와 미나양 아랑클 잠바 찬튼 지르쉬
1: 아진노사 제릉 덴자마손 쵸랑 조퍼손 능사 제릉 강차 무충게야 아진나세 카르소 닌고 사마마스 잠바 쵸랑소 Лика Малива, чистила там вот тебе, хотя ты сейчас пой. Что ты хоть там? Машияху! Сына хоть е. Мен да тогда чорен го гонде машина джикаю по маре.
0: Чисте, ты муси ты же кате ngai. Курсур кхё по маре.
1: О, тенда и на чаги ме паре. Енаю. Тон сенчен ни гуа манджу ба. Сэйн, гонья сим чо. Лика ла, хэрцэ машина. 李宗勇的马嘞。

Цонли Чумшунни Сьерсун Аркангавар Намчан Дэтаг Лахтар Шибади Синьчанг Ригни Екур Лиджг Харви Пансим Цуса Шинни Чунчар Чиан Хилен Нибара Зашчул Ниба Чиран Джуджирил Арлун Джамци Нямсан Симби Нангла Чангйо Ригни Джесма Джинни Нямчу Нямни Шичго Татангчи Ригни Ниман Тунцхучи Синьчанг Штамчил Ма Диви Мангви Тунватанг Xinjiang ngi bu zeng bu ma tiwi mangwi kilen xieba. Xinjiang sa zhi qian bu ma tiwi mangwi yinmen xieba ji xiong yu.